ножницами трже, а пенезе у швейцарски држе. Что так велит теме норце спада, ир пак морти да я с Новиграда, где су сипки још пеклевци мали, са школники попи пишкали. Как что хоче

краю. Передай, как птица-чайка, весточку мою. Я страдаю, ожидаю друга моего. Пусть он любит, не забудь.